сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

мам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: их разношу по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

кончается время, и беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя и прошу, если можешь, все прости и забудь.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: даром, а козлы, что с рублем и с гитаром, никому вы теперь не нужны, мужики. Мужики, вы трясайте свои кошельки.
1: Мужики, мужики,
0: вы трясайте
1: свои кошельки.
0: Вот плывет вдоль по улице цаца и не хочет ни с кем целоваться, ведь прическа же может.

Молодежь разных стран, собирайся, мойся, брейся, знакомься, влюбляйся, потихонечку совокупляйся, всем влюбленным и честь, и хвала. Нам грозит вымирание, как вида, не за

Даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку: а ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: и жду, когда приснится мне Мадонна.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

0: ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, ну-ну, попробуй, его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар-вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Губами. Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Словно бритва рассвет полоснул по глазам.

0: наша роспись. Мы больше не волки.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

но вдруг года раздвинув, из дальнего тумана выходит незнакомка. Так

растворялись, как птицы

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твою

Когда не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною.

Песня под названием «Туда» отзвучала на волне хорошего радио. Мы с вами, да, туда, где уже брежет осень, но надо вам заметить, что, считая день сегодняшний, у нас с вами все-таки запас 10 дней лета, так что постараемся их использовать по назначению, тем более и выходные пришли. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что же у нас, какие планы на субботу? Вот композиция «Туда» отзвучала. «Прости меня», «Последний полет», «Дворы» обязательно послушаем в ближайшие минуты на радио «Шансон». Радио.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Это последний полет в исполнении Михаила Шафутинского на хорошем радио. Несколько дней тому назад Мэтр выпустил свежайшую композицию под названием «Случайности» и, между прочим, собирается впервые со сцены вживую исполнить ее на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который как раз сегодня в Казани и стартует. Ну, а мы к песням возвращаемся. Дворы звучат обещанные, а чуть позже «Мираж любви».
1: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двух

от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качая

0: сказала.
1: В этой дуэтной песне «Две судьбы» на волне хорошего радио звучал голос и Вики Цыгановой. Обожает Вика выступать на сцене, потому что, говорит, для артиста нет ценнее награды, чем живой отклик зала, чем искренняя реакция публики. Любовь уходит тихо. Слушаем на радио «Шансон».

уходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, а

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

А силы запасайте для того, чтобы вместе с нами несколько часов подряд танцевать под любимую музыку на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября на лайф-арене. Много-много артистов. Возрастное ограничение 12+. На наш сайт radioshanson.ru заходите, чтобы подробности узнать.

8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав с 1 сентября изменит порядок выдачи медицинских справок. В нормативные акты вводится понятие «близкие родственники». К ним относятся родители, дети, усыновители и усыновленные, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки. Приказ также четко регламентирует, какую именно информацию можно получить по запросу. Это данные о контактах с инфекционными больными, сведения о прививках, информация об оказании помощи в медицинской организации и данные об оказанных услугах. Выдавать справки будут в производстве. В вольной форме, на бумажном носителе или в электронном виде. Осенью в России расширится число самозапретов. С 1 сентября вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, сообщил ТАСС депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, это должно защитить граждан и их семейные бюджеты от потенциально опасных последствий игровой зависимости. После активации самозапрета букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны блокировать таким людям доступ к ставкам, денежным переводам и рекламным предложениям. Пятиклассников перевели на новый учебный план. В расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Также вводится оценка за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны, сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, именно в 5 классе учащиеся сталкиваются с кабинетной системой, возросшей нагрузкой и необходимостью самостоятельно ориентироваться в расписании. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Это вроде бы и спокойная, а в то же время и задорная песня под названием «Ветер Коннократ» на волне хорошего радио. Дуэтное исполнение в студии радио «Шансон». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну, надеемся даже, что не дуэтом, а всем дружным коллективом, всех тех, кто приткнули к радиоприемнику, кто ловит сигнал хорошего радио. Сегодня споем и не раз, потому что песен ожидается огромное количество, ибо посмотрите на календарь, что показывает нам. Показывает нам субботу, и это еще август, и это еще лето. В общем, есть чему порадоваться в этой жизни. Я не могу без него. На белой карете слушаем в ближайшие минуты на радио «Шансон».

Но с тобой судьба свела, ветром северным завьюжила, больно сердце

0: белой карете.
1: Эту песню «На белой карете» исполнил Виктор Королев на волне хорошего радио. На этой неделе Виктор серьезно трудился в студии звукозаписи, готовя для нас сами новую композицию. Так что следите за анонсами. Узнаем, когда свежая композиция выйдет в свет.
2: Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед хлеб.

А ведь Алексей Петрухин тоже на этой неделе в студии записывает новый материал. Ну, как говорят, осень, время урожайное, ну и, судя по всему, в музыке тоже. «Зажгите свечи» называлась композиция, которая на волне хорошего радио отзвучала. А теперь 1000 шагов.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Когда простым

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

туман искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней.

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Будет у вас и открытка обязательно со штемпелем Турции, если с нами отправитесь на берег Средиземного моря на фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа каждый, кто приобретет путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет артистов будет много. Будет Михаил Шафутинский, будет и Сергей Куренков, которого дальше слушаем. Я

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 70 новых моделей автомобилей появилось в России в этом году. 22 из них производят внутри страны, сообщает РИА Новости. 44 штуки пришлось на легковушки, еще по 10 на легкие коммерческие автомобили и грузовики, 7 на автобусы. Самым богатым на новинки месяцем стал февраль, когда на учет поставили 15 моделей. Наименьшее количество зафиксировано в мае и июне, по 5 штук. Россияне уже осенью смогут платить в магазинах через универсальный QR-код. Об этом РИА Новости сообщила экономист Мария Ермилова. Она уточнила, что обязательность подключения торговых точек вводится поэтапно. С 1 сентября QR-коды должны разместить крупные сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Через год бизнес с выручкой свыше 30 миллионов. А с сентября 2028 года остальные компании и крупные индивидуальные предприниматели. Универсальный QR-код – своего рода единое окно, который дает доступ к разным вариантам оплаты, системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочке. Самая низкая цена на школьные ранцы в июле была в Белгородской области. В среднем они стоили 1600 рублей. Еще в 5 регионах средняя стоимость оказалась ниже 2000. Это Астраханская, Орловская области, Калмыкия, Ингушетия и Тыва. Таковы данные Росстата. В целом по стране школьные ранцы стоили 2700 рублей, в том числе в Москве. Самая высокая цена была в Архангельской области – 4800 рублей. Спрос российских туристов на отдых в Танзании осенью вырос более чем в 40 раз. Такой резкий рост эксперты объясняют запуском прямых рейсов «Москва-Занзибар», сообщает ТАСС. Также сограждане стали чаще бронировать билеты в Китай, Индию, Черногорию, Азербайджан и Вьетнам. Китай востребован на фоне действия безвизового режима и увеличения авиаперевозок. Во Вьетнаме тоже увеличилось количество прямых и чартерных программ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17, днем возможен небольшой дождь до 22 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вот это интересное свойство памяти. У каждого своя, как говорят. Кто-то запоминает все до строчки, буквально даже до знака препинания, а кто-то, может быть, читает целые тома хороших, интересных книг, а потом в результате остаются только в воспоминаниях эмоции и какие-то ощущения. Нет, так, не переходя на личности. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Москва, Санкт-Петербург. Дальше на связи.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ну, надо вам сказать, что и темной ночкой на радио «Шансон», и днем ясным звучит очень много композиций. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» тебе всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Хорошо вам знакомая первая любовь звучала в эфире радио «Шансон». А вот на очереди обновка, о которой ваш покорный слуга сегодня уже упоминал. Михаил Шафутинский и его свежая композиция под названием «Случайность». Всего несколько дней, как появилась она в эфире радио «Шансон», пообещал мэтр, между прочим, что в самое ближайшее время на эту песню снимет и видеоклип. Так что в нашей видеотрансляции скоро можно его будет и посмотреть вместе с песней, разумеется.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

После улочек московских на радио «Шансон» в связи с группой «Любэ» можно добавить еще и про улочки оренбургские. Дело в том, что в конце следующей недели Оренбург будет праздновать День города, и праздновать будет пышно. И вот Николай Расторгуев уже подтвердил, что вместе с коллективом приедут обязательно песнями поддержать, поздравить.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Для успешного одобрения ипотеки первоначальный взнос должен быть не менее 30%. Об этом РИА Новости сообщили застройщики. Формальный минимум 20%, но для банков чем он выше, тем лучше. Крупный первый взнос может компенсировать даже невысокий кредитный рейтинг. При рассмотрении заявки на ипотеку банки также оценивают долговую нагрузку клиента. Лучше, если на погашение финансовых обязательств будет уходить не больше половины доходов. Адыгея стала регионом с самыми недорогими цветами. Там один свежесрезанный цветок в среднем стоит 150 рублей, выяснил Росстат. При этом в целом по стране цена составила 228 рублей. Ниже этой отметки стоимость была в 49 регионах, выше в 36. Самые дорогие цветы нашлись в Якутии по 620 рублей за штуку, а также в Магаданской области и на Чукотке, но там они стоят чуть меньше. Грибной сезон в России продлится до конца октября, но только если не будет резкого похолодания. Об этом сообщила РИА Новости биолог Надежда Бухарова. Основная волна грибов в подмосковных лесах начнется в конце августа. А в регионе ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята появятся не раньше начала сентября. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, давление 746 миллиметров, днем возможен небольшой дождь, температура до 22 градусов. Служба информации «Радио Шансон».

Но ведь и песню тоже не закрыть в клетку. Хорошей музыки с каждым днем к тому же становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

у нас всегда в некоторые дни особенно очень-очень хорошо. Такой особенный день у нас 14 ноября на столичной лайф-арене. Мы соберемся, чтобы петь любимые песни и чтобы танцевать энергично, потому что грядет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+. Артистов будет очень много. И Григорий Лепс придет на «Разгуляй» тоже.

0: хочется.
1: Это Александр Розенбаум на волне хорошего радио. Говорит, не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. Скоро ведь 75 исполнится. Говорит, мэтр, цифра действительно большая, но, по мнению Александра Розенбаума, она шикарная.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

боитесь влияния извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Это Артур Руденко на волне хорошего радио. Артур гастролирует сейчас на Черноморском побережье. На недавнем концерте в Сочи встретился с Алексеем Глызиным и от чувств нахлынувших явно подарил коллеге свою кепку. Вот такой музыкант Август получается. Ну а теперь «Сентябрь». Группа «Сентябрь» на волне хорошего радио. Ну а чуть позже, сразу после выпуска новостей, вас ждет хит-парад «Шансон года». Узнаем вместе с вами, кто добрался до вершины хит-парада на этой неделе благодаря вашему голосованию.
2: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Шансон.
1: 11 утра в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Глава Центра избиркома Элла Памфилова опровергла сообщение о возможности голосовать на выборах через мессенджеры. Они не являются системой дистанционного электронного голосования, а бюллетени через переписку в них за избирателями не закрепляются. Электронные голосования проводятся только на специальной федеральной платформе, и никаких альтернатив этому порядку закон не предусматривает. Всю достоверную информацию о выборах нужно получать только из официальных источников, например, с сайта Центральной избирательной комиссии или на госуслугах, подчеркнула Памфилова. Первоклашкам с 1 сентября нужно уметь слушать и не отвлекаться. Об этом ТАСС рассказала педагог-психолог Ольга Сличная. По ее словам, новоиспеченный школьник должен уметь удерживать внимание 15-20 минут, не перебивать учителя, следовать инструкции и доводить дело до конца. Для развития этих навыков специалист рекомендует простые занятия с четким алгоритмом, например, настольные игры с правилами, а также заучивание стихотворений и пересказ мультфильмов. Большинство россиян не скучает по поездкам в Европу, сообщает РБК со ссылкой на опрос. Две трети респондентов признались, что не испытывают ностальгии по этому направлению. Только каждый пятый россиянин хотел бы вернуться в европейские страны, а 9% продолжают регулярно там отдыхать. Самыми желанными для возвращения стали Кипр и Чехия. Главное, что привлекало россиян в Европе – достопримечательности, культура и кухня. Отмечаемый сегодня День государственного флага – повод для гордости, считает большинство россиян. Результаты опроса публикует газета «Ру». При этом сам патриотизм россияне связывают прежде всего с открытым выражением своих ценностей и участием в общественных инициативах. А публичную демонстрацию государственных символов считают главным признаком патриотизма только 6% опрошенных. Почти половина заявила, что готова разместить триколор на балконе, почти столько же на автомобиле, более трети согласны носить одежду с российской символикой. Три четверти россиян признаются, что неуважение к флагу задевает их лично. Служба информации радио «Шансон». Слушайте хорошее радио.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире дюжина лучших песен радио «Шансон». И сегодня наша турнирная таблица превращается в маленькую шахматную партию. Кто-то отступает, кто-то приближается к вершине, а кому-то уже пора выбирать место для праздничного фейерверка. В нашем сегодняшнем списке 12 песен и один главный вопрос. Кто заберет первое место? У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Чепик и Холл открывают сегодняшний хит-парад. Их совместная работа под названием «Не люби меня» занимает 12 место. У дуэта интересная особенность. В совместных работах особенно хорошо слышно, как разные исполнительские манеры могут не спорить друг с другом, а работать на общий результат. Здесь именно такой случай. Два характера, две интонации и одна музыкальная история. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Не люби меня.

0: звезд. В ее карьере были сольные альбомы, большие концерты, участие в других телевизионных проектах. А теперь в репертуаре Юлии Михальчик появился новый образ «Буду твоей кошкой». Название песни настолько уверенное, что остается только выяснить, кто будет выбирать фильм на вечер и кто занимать половину кровати.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Совместная музыкальная шутка двух этих исполнителей – интересный пример встречи артистов разных поколений. Акмаль выступил автором песни, а дуэт с Лепсом стал для него еще одной заметной ступенью в большой музыкальной карьере. В итоге получилась работа, в которой молодая энергия встретилась с опытом большой сцены. На этой неделе дуэт поднимается до 10-го места.
1: «Шансон»

0: Просто шутка.
1: В его песнях нередко появляются образы, которые легко представить как отдельный эпизод кино. И хит «Лети, лепесток» как раз из таких историй. Причем у «Лепестка», судя по всему, очень насыщенная жизнь. Направление неизвестно, расписание отсутствует, а билет в один конец уже оформлен. Сегодня Михаил Бублик занимает 9-ю строчку.
2: Шансон номер 9.
3: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Игорь Слуцкий сегодня на 8-м месте с песней «Ошибка». У него за плечами сразу несколько музыкальных профессий. Исполнитель, композитор, автор песен. Причем авторская работа занимает в его карьере особенное место. Его песни звучали в исполнении других известных артистов, в том числе Михаила Круга. Так что слово «ошибка» в данном случае особенно интересно. Человек, который профессионально знает, как устроена песня, явно понимает, какие ошибки лучше оставлять в студии, а какие выносить на публику.
1: Шанс.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее профессиональный путь начинался с серьезной музыкальной подготовки. Она окончила музыкальное училище, а затем продолжила образование в Санкт-Петербургской консерватории. Так что, когда в песне появляется сложная эмоциональная партия, перед нами человек, который умеет работать с музыкой не только сердцем, но и профессиональной школой. Сегодня Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 7-й позиции.
0: Шансон

0: За годы сольной карьеры Ирина Круг выпустила множество альбомов и стала одной из самых заметных исполнительниц жанра. Ее концертный репертуар давно вышел за пределы отдельных хитов. У фанатов артистки целая коллекция песен, связанных с разными периодами ее творчества. Сегодня в этой коллекции «Губы Наташки». А в нашем хит-параде Ирина Круг занимает 6-е место.
1: Шансон.

0: У Евгения Григорьева немало песен, в которых отношения становятся полноценными сюжетами. А если мы говорим про хит «Обожгла любовь», то здесь уже само название звучит как результат эксперимента, который проводили без защитных перчаток. Но если уж получать жизненный опыт, то почему бы не превратить его в музыку? Кстати, сегодня артист поднимается до 5-й строчки.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

0: Султан Лагучев с песней «Роза черная» продолжает борьбу за вершину. Султан родился и вырос в Карачаево-Черкесии. Его творчество заметно соединяет современную эстрадную форму с музыкальными традициями Северного Кавказа. Именно это сочетание стало одной из особенностей его песен. А сегодня кавказский темперамент встречается с образом цветка, который явно предпочитает не пастельные тона. Четвертое место.
1: Шансон номер.

0: претендент.
1: Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
2: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Завтра в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
11: Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: На третьем месте Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мною лето». Сочетание артистов получилось довольно неожиданным. Алексей Петрухин давно известен как певец, музыкант и автор. А вот Анна Семенович пришла в шоу-бизнес из большого спорта. Получается почти идеальная формула. Один человек умеет держать ритм, другая – баланс. А теперь они вместе с бронзовой медалью «Шансон-чарта».
13: «Шансон-2».

0: Александр Новиков сегодня получает серебро нашего хит-парада. За его плечами десятилетия творчества, огромное количество авторских песен и особое место в истории российского шансона. Его новая работа «Разлетелись как птицы» сегодня находится буквально в шаге от вершины. Птицы, судя по всему, действительно разлетелись, но одна из них все-таки решила задержаться на втором месте.
1: Шансон номер 2. Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где крик

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: А теперь, как всегда, полный расклад сегодняшнего выпуска, после чего будем чествовать нашего чемпиона. Два разных темперамента встретились в одной песне, начинают новую неделю с 12-й позиции. Чепик и Хола. «Не люби меня».
1: Дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: На 11-м месте Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
2: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Молодость и большой сценический опыт встретились в одной музыкальной истории. На 10-й строчке Григорий Лепс и Акмаль представляют свою шутку.
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик на 9-й ступени с авторской работой «Лети, лепесток».
4: Настоящих меньше оказалось, тех, кто-то за дружбу поднимал.
0: На 8-м месте музыкальная ошибка Игоря Слуцкого, который совершенно уверенно чувствует себя в нашей дюжине.
5: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й строчке с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь».
6: Губы Наташки.
0: Ирина Круг с ностальгической историей «Губы Наташки» перемещается на 6-ю позицию.
7: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 5-е место завоевал сегодня Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь». Когда чувства оставили след, артист превратил его в песню. Цветок с характером добрался почти до самого пьедестала, но пока это еще 4-я ступень. Султан Лагучев, «Роза черная».
8: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович за песню «Раздели со мной лето».
9: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Легенда жанровой песни Александр Новиков на этой неделе уверенно стоит на 2-й строчке с авторской работой «Разлетелись как птицы». И теперь главный результат выпуска. 1-е место сегодня занимает Михаил Шуфутинский. Его песня «Последний полет» поднимается на вершину хит-парада «Шансон года». Для артиста с такой сценической историей это еще одна строчка в большой музыкальной биографии. Напомню, что голосовать за свои любимые песни исполнителей вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть удача приходит без приглашения, хорошие новости без задержки, а повод для улыбки находится даже в самые обычный день. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер 1.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио Шансон.
1: Полдень в Москве на радио Шансон новости. Здравствуйте. Российское правительство выделит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на повышение производительности труда в промышленности. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Реализация проектов позволит предприятиям обеспечить ежегодный прирост производительности труда не менее чем на 5%, а также перестроить бизнес-процессы на основе правил бережливого производства. С помощью выделенных денег планируется поддержать не менее 40 проектов. Неработающие родители должны получать так называемую материнскую зарплату от государства до достижения ребенком 7 лет, сообщила депутат Госдумы Марина Ким. По ее словам, родительская зарплата должна выплачиваться вне зависимости от пола родителя, который фактически ухаживает за ребенком. Законопроект предусматривает выплаты на уровне минимального размера оплаты труда. В Москве это около 40 тысяч рублей. И депутат подчеркнула, что такие выплаты позволят родителям чувствовать себя более уверенно и не быть отрезанными от общества. Импорт российского пива в Грузию в этом году стал рекордным. С января по июль наши предприятия отправили туда 2,5 тысячи тонн напитка почти на 2,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС. Это в полтора раза превышает прошлогодние показатели. Главным поставщиком пива в Грузию является Германия. Далее следуют Нидерланды и замыкает тройку лидеров Россия. Домашних питомцев не рекомендуется перевозить на переднем сиденье автомобиля. Причина в том, что они могут отвлекать водителя, сообщили РИА Новости в ГАИ. Там объяснили, что животное, находясь рядом с водителем, неизбежно будет мешать ему управлять транспортным средством. Кроме того, если автомобиль оборудован подушкой безопасности на переднем сиденье, то при срабатывании она может причинить неприятности домашнему питомцу. Курс доллара на выходные в понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 23 градуса, температура достигла максимальной на сегодня отметки. Давление 747 миллиметров и во второй половине дня возможен небольшой дождь. Служба информации «Радио Шансон».

Мотивы зимней сказки и искренних чистых чувств подарила нам группа «Рождество» с желанием начать все с чистого листа. Выходные – это искусство маленьких побегов. Стоит надеть мягкие носочки, заварить чай и отменить все планы, кроме планов на диван. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова, и отдыхать мы будем сегодня вместе.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море,

0: если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,

горы в этой песне не просто фон, а метафора жизненных трудностей. Именно в экстремальных условиях проверяется истинная близость. Доверие, взаимовыручка, готовность страховать друг друга. Ну вот мне хочется пожелать вам, пусть день будет таким, чтобы про него хотелось рассказывать снова и снова с улыбкой и самыми яркими деталями.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Да, народная мудрость гласит, что не стоит сжигать все мосты, все еще может вернуться. Кстати, о мостах. У России береговая линия длиной более 38 тысяч километров от Балтики и Черного моря до Арктики и Дальнего Востока. В штормах, туманах и полярной темноте надежный ориентир был и остается буквально вопросом жизни и смерти для мореходов, поэтому маяки становились необходимостью. Но наши маяки... На наши маяки мы маяки и продолжаем ориентироваться по жизни.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме.

Слышали синтезика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

страной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

Вот это прям мечта в чистом виде. Ну, а на волнах радио «Шансон» мобильные выходные, а посему звучат ваши приветы. Николай Садкоежку из Санкт-Петербурга с днем рождения и Дмитрия с правого берега Волги с крещением доченьки Настеньки. Здоровья им, благополучия, мирного неба над головой. И привет всем своим друзьям передает Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Спасибо им за то, что они есть. Вот такое дополнение. Как хорошо, что снова вместе мы, и осень в этом нам поможет, и буйством красок одарит, любовь и счастье в сердце поселит. Будьте счастливы, это пожелание от Натальи из СПБ.

удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом

0: Шансон.
1: В Москве час дня, на радио Шансон новости. Здравствуйте. Промышленность готова выпускать в 2-3 раза больше общественного транспорта. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В частности, объем производства электропоездов, таких как «Финист», «Иволга» и электрички ЭП-2, за последние 3 года составил 50% от предельной загрузки мощности, отметил министр. При этом Минпромторг ожидает, что программа развития городского электротранспорта до 2030 года станет ориентиром для загрузки производства троллейбусов, трамваев и электробусов. Россиянам нужна возможность самозапрета покупок на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов. Он отметил, что такой механизм способен помочь людям бороться с импульсивными покупками. При этом парламентарий подчеркнул, что самозапрет должен быть добровольным, а не становиться очередным обязательным ограничением для всех. При этом сам инструмент должен быть удобным и надежным. В сентябре осы и шершни становятся более агрессивными, предупреждает биолог Дмитрий Сафонов. Это связано с тем, что источники пищи к осени истощаются. Со сменой сезона осы и шершни чаще всего ищут сладкий нектар, поэтому их можно встретить на дачах и рынках. Сафонов уточнил, что не стоит оставлять еду и фрукты на открытом воздухе, а также необходимо закрывать двери и окна защитными сетками и не делать резких движений при приближении насекомых. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время года, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 23 градуса, давление 747 миллиметров и через пару часов возможен небольшой дождь. Служба информации радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

Кто-то хочет ровного покачивания на волнах, бесконечных закатов над океаном и сервиса «Все включено», и круизный лайнер тут идеально попадает в образ идеального отпуска. А вот кто-то грезит о дороге, о стуке колес, о том, как за окном медленно, но неотвратимо меняется мир. И тогда это только транссиб. В аккордах гармония, особая, ни на что не похожая красота, в них народная простота и какая-то глубокая искренность. Вика Цыганова в продолжении эфира. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Даже если отношения или какой-то этап жизни закончились, остается опыт. И когда спустя время вдруг всплывает похожая интонация, запах, поворот. И кажется, что сама реальность шепчет. А помнишь? И вот уже появляется тот самый повод все вернуть и забыть, что должно быть забыто. Сейчас предлагаю посетить Стамбул, не вставая с дивана. И это нам подвластно. Ведь музыки много, а шансон один. Всего вам самого доброго в компании «Радио Шансон».

0: Вот и пролетело лето, яркое, насыщенное, незабываемое, все как в тумане. Но рано подводить итоги. Предлагаю насладиться тем, что еще пока не за горами. Отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки приглашаю вас 26 августа. Уникальный концерт Каяметова состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы можете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это информация для лиц старше 16 лет.
1: Отошла любовь в сторонку, засмущалась, как ей в общем.

рядом с ним у нас между собойчик. Настроение в туманности дождя. Но я знаю, где-то есть такой настройщик.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Вот за что я люблю выходные, так это за возможность передавать ваши весточки ежечасно. Мобильные выходные на радио «Шансон». И вот ваши приветы. Привет всем девчонкам из чата Максима Поршина. Желаю оставаться такими же красивыми и добрыми. Это Наталья. Привет всем сергелийским. Сегодня на Арбате встречаемся с одноклассниками из школы номер 2. Ваша Сидорова. Вот так-то. Вот, хорошая традиция. Любимой теще Тамаре Валентиновне, сестре Ирине, любимой жене Леночке, а также детям Алексею и Марине, а также Володе огромный привет от Рафиса. Привет семье Намоевых летит в село Садовое, это Адыгея, от Виктории. И Андрей поздравляет родного брата с юбилеем. Этот день особенный, ведь он отмечает не только твои годы, но и все те замечательные моменты, которые мы пережили вместе. Ты всегда был для меня не только братом, но и верным другом, поддержкой и примером. Если и вы хотите услышать свое сообщение, то обращайтесь в эфирный чат +7 909 955 103 и 0. Это в рамках мобильных выходных.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». ОГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390.
5: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

В Москве 2 часа дня на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Сервису «Мои документы» исполнилось 15 лет. За это время количество отделений выросло до 139. Как сообщил Сергей Собянин, для посетителей уже работает около 6 тысяч окон приема. Количество услуг увеличилось в 2,5 раза. Мэр Москвы отметил, что была побеждена многовековая история бюрократического оказания услуг населению. Сегодня центры госуслуг есть в каждом районе. Благодаря цифровизации многие услуги стали доступны в электронном виде, в том числе и в мобильном приложении. Российские сборные по хоккею и кёрлингу допустили до соревнований во Всемирной зимней универсиаде. По словам главы Минспорта Михаила Дегтярева, для наших хоккеистов-юниоров это будут первые крупные международные соревнования с 2021 года. В прошлом году Россия впервые за 6 лет выступила на Всемирной летней универсиаде в Германии. Тогда наши спортсмены завоевали 16 наград – 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ подходит к завершению. Его проводит Минсельхоз совместно со столичным правительством. Как пишет «Вечерняя Москва», последние выходные работы площадки станут финальной возможностью познакомиться с гастрономией разных регионов, приобрести понравившиеся продукты и присоединиться к образовательной программе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лив-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

вечном греюсь в тепле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались в крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: тепле.
1: Крошка, само звучание слова мягкое, такое убаюкивающее, оно отсылает к тому времени, когда тебя называли крохой, укрывали одеялом и говорили, что все будет хорошо. Александр Новиков открыл новый час на радио «Шансон». Неофициальные праздники, которые нам преподносятся ежедневно, ну, например, там день кофе, день объятий, день лени, день любимой песни, это не про масштаб, а про легализацию удовольствия. И вот сегодня отмечается день катания по радуге. Шуточный праздник, который призывает посвятить себя мечтам, прогулке после дождя, отправиться на фотосессию и обязательно запечатлеть радугу. Чур, радио «Шансон», с вами вместе.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

от слов переходить к делу, от переписки к тому, чтобы взять и пригласить на свидание и понять, это твой человек или же нет. Вот кофе из соседней кофейни, шум трамвая за окном, то, как человек поправил волосы, когда смутился. Вот эти мелочи склеиваются в воспоминания. Переписка вот это не гарантирует. О личном общении и Султан Лагучев далее.

0: Samsung Custom Ultra для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

0: царевна моя!
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Взросление выглядит как сила и уверенность. Взрослые в детском восприятии ничего не боятся. Они управляют машинами, строят дома, тушат пожары, летают в космос. А главное, взрослая жизнь – это свобода. Да, взрослые решают, я пойду туда или я куплю вот это, я сделаю вот так. А посему всех, кто старше 18 лет, приглашаю на морской фестиваль «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится праздник теплых песен. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимейшие артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баю. Премьера детективного сериала. По воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Мы же с горестью боремся через рубрику «Мобильные выходные». Привет лучшему другу Виктору Николаевичу. Хороших выходных. Это сообщение от Эдуарда из Таганрога. От семьи Сазоновых летит привет семье Андроновых, особенно главе семьи. Это Владимиру Васильевичу и его супруге Лене Сергеевне. Любим, ценим. Спасибо за то, что вы у нас есть. Еще больше приветов в программе «Только для вас» в следующем часе.

0: «Конкурс Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студию микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

0: Уважаемые слушатели, оказывается, 70% российских айтишников подумывают о смене работы. Главные причины – выгорание, потолок в карьере и, конечно, желание зарабатывать больше. Сейчас средняя зарплата в IT – около 180 тысяч рублей. Но сами специалисты рассчитывают примерно на 250 с лишним. При этом аналитики заметили интересный тренд. Соискатели стали спокойнее смотреть на рынок и уже не так требовательны к новым работодателям. Видимо, стабильность сейчас важнее идеальных условий.
1: Я, наверное, очень невезучий, потому что в жизни не везет. Или упустил счастливый случай, или прозевал свой поворот.

Сдается трудно, но хочу я жизнь свою менять. Точит грусть неистово и нудно, заставляют

0: упустил счастливый случай или прозевал свой поворот.
1: Или упустил счастливый случай, или прозевал свой поворот.
2: Реальный шансон.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка улетела, но, как всегда, обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Порой в жизни не хватает горючего. Не того, что наливает в бензобаке. Этакой движущей силы, которая разгоняет внутренний драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному человеку нужен для этого отпуск, чтобы после восстановления сил приступить к очередному проекту. Другому человеку важно, чтобы его не трогали. А третьему, вероятно, необходима креативная обстановка и творческий коллектив. У каждого свои требования и условия.

Время очень торопится, порой десятками лет. Общий смысл остается прежним. А ведь раньше все было намного проще. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное, про хорошее настроение. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Завершаем очередную музыкальную главу и переходим к информации. Я тут узнал, как сохранить концентрацию при монотонной работе. Оказывается, рутина может серьезно снизить продуктивность и концентрацию внимания. По словам психологов, при выполнении только неинтересных задач падает эмоциональный отклик и работоспособность. Нам советуют чередовать скучные обязанности с более творческими и увлекательными. Если такой возможности нет, то поможет физкультура на регулярной основе. Это сохраняет ясность ума и концентрацию. Берем на карандаш.

В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней. Час превратился в день, день превратился в год, свет превратился в тень.

0: В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней.
1: Реальный шансон.
2: Привычные мелодии скоро вернутся, а сейчас перейдем к размышлениям. Днем ты один человек, а ночью совершенно другой. С чем это связано? Вопрос, конечно, интересный. Просто внешние обстоятельства, будь то ночь или день, вызывают у тебя определенные эмоции. Солнечный день радует, дождь заставляет грустить, а ночь чаще помогает прислушаться к себе.

Говорят, что если найти себе работу мечты или учебу по душе, то у нас не будет ни одного рабочего или трудного дня. Но от рутины все равно не уйти, как бы то ни было. О которой я вам расскажу как-нибудь в следующий раз.

0: женщина, жизнь моя.
1: В эфире «Мудрости социальных сетей». Если устал, отдохни. Вот только отдых. Для одних это диван с телевизором, для других – активности. А, например, для меня – это смена деятельности.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: «Реальный шансон».
1: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, только за июнь банки выдали больше миллиона новых кредиток. Это на 20% больше, чем год назад. А за весну и начало лета мы с вами оформили 4 миллиона пластиков. Но расслабляться рано. Банки все же осторожничают. Выдают кредитки почти в два раза меньше, чем пару лет назад. И по-прежнему жестко проверяют кредитную карму. Так что прежде чем бежать за новой картой, убедитесь, что с вашими прошлыми долгами все хорошо. Ну а что касается меня, то я поставил себе самозапрет на кредиты через госуслуги, чего и вам советую.

Обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Они готовы увести тебя в долгожданное путешествие. Только потом не жалуйся. Обыкновенная психологическая ловушка. Когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть. Думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт с два. Взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой. Хорошо там, где нас нет. Как-то так.

0: ведь и я люблю тебя.
1: Друзья, а вы знали, что за всю жизнь человек суммарно обходит Землю почти 4,5 раза? В среднем человек за сутки делает 7500 шагов. При этом средняя продолжительность жизни в некоторых странах может составлять около 80 лет. Опираясь на эти данные, можем сказать, что за всю жизнь вы можете пройти почти 180 тысяч километров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по экватору почти 5 раз.

0: реальный шансон.
1: Друзья, у меня отличные новости для тех, кто на «ты» с коньками и шайбой. В России официально появился День хоккея. Его будут отмечать ежегодно, 22 декабря. Президент России Владимир Путин уже подписал указ. Главная цель – чтобы хоккея в нашей стране становилось больше. Указ уже вступил в силу, так что 22 декабря. Смело вписываем в календарь. Готовим клюшки и форму. Лед не перестает ждать. Даже летом, на специализированных стадионах.

связали. Лицо закрыл противогаз. Раз. А на политике сказали.

Слушаешь знакомую музыку и понимаешь, что так честно проживать сюжеты музыкальных композиций может только искренний человек. Раньше я считал, что главная особенность артиста — это самоирония. Теперь к этому добавляю искренность, которую очень сложно натренировать. Это, скорее всего, природное качество. Либо есть, либо нет.

0: реальный шансон.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в аэропорту города Казани. Температура воздуха в Казани плюс 15. Авиакомпания «Татстан» желает вам всего хорошего. Добро пожаловать!

0: Всем большое спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Аривидерчи!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрия рекомендует пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражаются закрытие аэропортов и ограничение воздушного сообщения. Горин посоветовал путешественникам оценивать риски и пользоваться услугами страховщиков. На Ленинградском вокзале, а также на станциях метро «Отрадная» и «Нагатинская» появились инновационные терминалы по продаже билетов. Как рассказали в столичном Дептрансе, автоматы оснащены удобным меню, а также современной банковской системой защиты данных, что позволяет в два раза увеличить скорость обслуживания пассажиров. По информации портала «Москва-24», в столице продолжает развиваться билетная система городского транспорта. Так, например, в текущем году на 25 станциях метро появится 85 новых турникетов. Запах привычных вещей и белый шум помогут домашним питомцам легче адаптироваться после возвращения с дачи в квартиру. Как рассказала «Москве-24» заведующая ветклиникой Вера Земская, возвращение в город после длительного пребывания на природе – стресс для питомца. Желудочно-кишечный тракт реагирует на него особенно, поэтому самое главное – не менять режим кормления. В первые 5-7 дней гулять с собаками чаще, но при этом лучше ограничиться 20 минутами. Кошек после переезда в квартиру важно стимулировать на какую-то активность. Отлично для этого подойдут пищевые девайсы, головоломки. Обычно домашние животные адаптируются к смене обстановки в течение 3-5 дней. Доллар на выходные понедельник 85 рублей 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: «Я украду для тебя все звезды» звучит не просто красиво. В этих словах есть абсолют. Не кое-что, не сколько смогу, а все. И когда кто-то так говорит, хочется просто прижаться к этому теплу и поверить, что тебя действительно готовы защищать от любой темноты. Стас Михайлов открыл новый час. Кстати, Ольга Шатрова, я вам хочу пожелать, пусть сегодня будет столько поводов улыбнуться, сколько чашек чая, ну или кофе, вы успеете выпить.
1: Я не верю всем тем...

Я не верю всем тем, кто стучит себя в грудь при народе, забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каждой песни есть свой эмоциональный адрес. Одна напоминает деревенское застолье, другая – прощальный мотив на вокзале, третья – колыбельная от бабушки. И это музыка, которая сразу попадает в личный архив

воспоминаний. Вия Волга-Волга расскажет о важностях поручней в любви. И в данном контексте, надо сказать, это не оковы, а нежная опора, которая поддерживает, но одновременно удерживает от падения. Ну, а я хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Только на радио «Шансон». Чепик, «Мокрые облака». Как же хорошо, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: но гордый.
1: И вновь мобильные выходные на радио Шансон. Привет всем Шмаковым из города Курска и всем тем, кто причастен к этой фамилии. Это привет из СНТ «Золотая осень» от Сани Шмака. Привет всем, кто сейчас слушает радио Шансон. И еще хочу передать привет на Войку, район 15-го двора. Будьте все счастливы и здоровы. Это пожелание от Елены. Ну и поздравляю себя, что у меня такой муж заботливый. Спасибо ему, Сергею Прозорову, за поездку в Спасское Лутавиново. Очень украсил наш день. Да, это радио Шансон.

Пять вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг предложил дать преимущество российским товарам в госзакупках. Для этого необходимо закрепить в законодательстве понятие «российское лицо». Такой статус смогут получать компании, имеющие на балансе отечественную промышленную продукцию. Как сообщает Интерфакс, при закупках работы и услуг они смогут рассчитывать на ценовые преимущества до 30% от стоимости контракта. Также Минпромторг хочет закрепить понятие «дистрибьютор российской промышленной продукции» и сформировать перечень рекомендованных рыночных цен на промышленные товары. Мера должна ограничить необоснованные наценки при поставках для госзаказа. Дефицит кадров испытывают около 70% российских компаний. По информации Росбалта, он сохраняется на фоне демографической ямы, оттока специалистов и роста внутреннего производства. Уже год уровень безработицы держится на историческом минимуме 2,2%, тогда как здоровый экономический показатель составляет от 3 до 5%. Наиболее востребованными остаются специалисты в логистике, продажах, рабочем секторе и на производстве. За 2026 год работодатели этих сфер разместили 64,5% от общего числа вакансий. Всего за первое полугодие компании опубликовали 20 миллионов предложений о работе. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказал хирург Минздрава Дмитрий Морозов, ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя на 11%. Он добавил, что ведомство сформировало для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижение потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан. Доллар на выходные, понедельник, 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: подарите мне.
1: 40 тысяч верст – это почти длина экватора. Абстрактная, почти космическая цифра. Если смотреть на нее сухо, это просто маршрут. Рельсы, дороги, часы в пути. Но Михаил Бублик берет эту холодную величину и делает из нее что-то очень человеческое. В его исполнении эти версты превращаются в ожидание, в тоску, в проверку на прочность чувств. Выходные на календаре и, как мы знаем, еженедельный маленький отпуск. Так пусть каждый шаг сегодня будет шагом к чему-то хорошему, даже если пока не знаешь, к чему именно. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК, ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Уходящая неделя вновь закрепила место победителя за песней Михаила Шуфутинского «Последний полет». Каждую неделю с помощью голосования определяются 12 лучших песен. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». Результаты недели обнуляем и вновь начинаем подбирать и выбирать лучшие песни с помощью вашего голосования. Дерзайте! Все подробности на radioshanson.ru.

Вот так и хочется пуститься в пляс под эти танцевальные ритмы. Максимальная концентрация таких ритмов будет на легендарном празднике с народной танцплощадки «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансона». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Рина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие любимые артисты. Зрителей, то бишь вас, ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моя.
1: Ну, а на радио «Шансон» продолжаются мобильные выходные, и вновь звучат ваши приветы. Огромный привет самой родной маме Татьяне из Погара. Мамуля, ты мой ангел-хранитель. Спасибо за твою любовь, заботу и ночи без сна. Я тебя очень сильно люблю, твоя дочка Алина. Привет летит и для Лены, ее любящей мамы Гали. Хочу пожелать вам, чтобы каждый день приносил радость от создания уюта и тепла в вашем доме. С днем рождения, Марию Васильевну Исаченко из Колебакина. Привет любимому мужу Сергею Владимировичу Тарабасику и сыновьям Владиславу, Матвею и дочечке Варваре. Хочу им пожелать огромного здоровья и сказать, что я их очень сильно люблю. Ну и, наверное, заключительное в этом часе, любимые родственники, желаю здоровья и благополучия. Да, как раз вот Сергей Владимирович, как я поняла. Ну что ж, на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Завтра обязательно услышимся. Ну а в следующем часе встречайте Юлию Степанову. Я думаю, что она сделает этот вечер субботний, радостный, незабываемым. В этом я 100% уверена.

0: При слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. Как сообщил советник президента Антон Кобяков, многие западные компании уже давно работают как российские. Часть бизнеса по понятийным договоренностям со своими правительствами продолжает работу в нашей стране, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран. ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примут участие представители 75 стран мира. Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. В ней примут участие более 300 российских и зарубежных издательств. Как сообщила пресс-служба мероприятия, посетители ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательского дела в эпоху искусственного интеллекта, авторским правом и международном сотрудничестве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. У москвичей вырос интерес к падлу. В июле текущего года объем мобильного трафика на сайты, посвященные этому виду спорта и профильные клубы, оказался в 4 раза больше, чем в том же месяце 2025 года. Популярность игры также подтверждает активность посетителей падл-феста, проходящего сейчас в Москве. Основную аудиторию падла составляют москвичи от 35 до 44 лет. Среди них мужчин больше, чем женщин. Как пишет «Москва-24», Федерация падла России появилась в 2017 году. В 2020 Минспорт признал падл отдельным видом спорта. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ну, знаете, если так категорично реагировать на мужские шалости, то невольно, конечно, возлюбленный будет искать, где бы и с кем ему отогреться душой. Конечно. А зачем что-то знать про чужие поцелуи? Хороший, резкий, короткий удар в солнечное сплетение ставит мозги гораздо быстрее. А Елена Ваенга только что в эфире, далее Эдуард Хуснутдинов. Меня зовут Юлия Степанова. Привет.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 900.

Ой, артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет Вика Цыганова о возможной причине вот таких вот, знаете, перетурбаций в личной жизни сезонных. А потом нас умиротворит Андрей Косинский, а еще раньше услышим Александра Малинина. А может быть, и останется для вас билетик на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». У всех поклонников жанра пока что есть возможность попасть на легендарный концерт. Состоится он 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные, самые классные и самые шансонные билеты – это, конечно, на танцпол. Это ближе всего к сцене, экономически выгодно. Артисты рядом, вы можете им подпеть, потанцевать под любимые хиты. Это уникальная возможность быть максимально вместе с любимыми артистами и принять участие в музыкальном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Стас Михайлов в числе участников. Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Алексей Петрухин и многие другие. Подробности ищите на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Ждем!

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: что-нибудь.
1: Песня «В моей душе осадок зла» Константина Никольского впервые была записана в июне 1981 года в составе второго магнитоальбома группы «Воскресенье». Но кто бы знал, что она так откликнется, отзовется в сердцах многих и многих в году 2026. Давайте вернемся к мобильным выходным. Есть сообщение. Шансон, сегодня день рождения у замечательной Назаровой Натальи Юрьевны. Хотим передать поздравления из Москвы в Мурманск. Мы сейчас всей душой с вами и ваша дочурка Анюта, и семья Клюевых, Владик, Саша, Женя и Лена. Шансон, хочу передать привет своей семье и сказать ура, двое детей собраны в школу на 100%. Поздравляю всех россиян с днем флага. Мои корни в Липецке, мои родители родом оттуда. Всем хорошего настроения желает Ольга из Беларуси.
2: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Жарким летом в Москве средь бела дня.

судьбы в рукаве. Для меня испытаний немало. Тишь да гладь не в чести,

0: мои.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем вас на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» продлевает летние настроения. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». С нами Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, кто купил путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18 лет. В следующем часе у нас начинается «Эх, разгуляй, потанцуем». Ну, а я, Юлия Степанова, к вам еще вернусь.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239» в Керченском проливе завершена. Результаты работ подтвердила комиссия с участием представителей МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Как сообщили в правительстве, завершена также отсыпка пострадавших пляжей, а разрешение Роспотребнадзора получили 111 пляжей Анапы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых случаев выброса нефтепродуктов вдоль берега не выявлено. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. Российские дети и подростки в текущем году потратили на видеоигры до 14 миллиардов рублей. Значительная часть таких трат приходится на лутбоксы и гачи-механики, которые по принципу действия напоминают азартные игры. Формально многие из популярных игр, таких как Minecraft, Brawl Stars, Roblox, бесплатные. Однако пользователи покупают внутриигровую валюту, визуальные предметы, персонажей, наборы и ускорители. Более полумиллиона несовершеннолетних оказались в зоне рискованного игрового поведения. Как рассказал директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Хадыков, признаки игрового расстройства клинического уровня выявлено у 190 тысяч детей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чеби Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: моей карете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Радио Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-7629. Город Москва, 18+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие системы общественного транспорта. Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, потенциал российской промышленности в сфере общественного транспорта в 2-3 раза превышает текущий объем заказов. Алиханов привел в пример производство электропоездов «Финиста» и «Волга». За последние 3 года выпуск этой техники составил около 50% от предельной загрузки производственных мощностей. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что сформированная в стране промышленная база позволяет закрывать основные потребности регионов. По его словам, 7 промышленных предприятий полностью обеспечивают запросы субъектов по автобусам и электробусам. В Москве завтра частично ограничат движение по Садовому кольцу из-за проведения большого фестиваля бега. Как сообщает столичный Дептранс, ограничения будут действовать до 9 вечера. Во время перекрытий подъезд к ряду объектов в центре города будет временно недоступен, в их числе ТРК «Атриум», ТРЦ «Павелецкая плаза», парки Горького, Музеон, Театр сатиры, Театр кукол Образцова, Театр Моссовета и концертный зал имени Чайковского. Ограничения также затронут подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам. Парковка на участках, где будут действовать ограничения, будет запрещена. Дептранс призвал автомобилистов заранее планировать маршруты и для поездок в центр воспользоваться метро. Предстоящее воскресенье станет последним теплым днем этого лета в Москве. Температура воздуха повысится до плюс 24 градусов. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в этом нет ничего удивительного, ведь до дня осеннего равноденствия остался месяц, а продолжительность светового дня сократилась уже более чем на 3 часа. Синоптик отметил, что предстоящей ночью и утром в воскресенье в столице ожидаются небольшие дожди. В понедельник температура воздуха опустится на пару градусов ниже средних многолетних значений и составит плюс 18, плюс 20 градусов. Доллар на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа в нашей компании. В студии на кнопках у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь в эфир с новостями.

От музыкальных высот к космическим. Космос мы идем. Россия создает технологии для рывка к Марсу, астероидам и дальним планетам. Об этом сообщает ТАСС. Низкая орбита? Больше не предел. Теперь это трамплин, а дальше Луна. Народ, пристегнитесь. Наше космическое будущее начинается прямо сейчас под хиты на любимой волне.

как и все люди. Забываем нужное, вспоминаем посредственное. А есть среди нас те, кто помнит все. И чаще они акцентируют свое внимание только на негативных моментах. Почему нельзя запоминать что-то светлое и по-душевному теплое? Видимо, память работает по своим законам. Давайте все-таки запоминать хорошее.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Полчаса выгонял крылатое насекомое из студии. Ну, вы понимаете, пчела сюда по определению не могла залететь. Тут ей не мед. Здесь исключительно музыкальные хиты. Кто летал по студии, останется тайной. В каждом эфире должна быть своя загадка.

А сейчас попытаемся поговорить о музыкальном наследии. Ведь у каждой композиции есть свой автор. Даже народные песни были придуманы кем-то, но память об авторстве не сохранилась. Зато слова распространились сарафанным радио. Когда ты берешь в руки гитару, то чаще всего исполняешь хиты известных музыкантов, песни которых уходят в народ из-за своей одновременно простоты и гениальности.

0: Дамы и господа, внимание, драйв и забота. У меня важные новости для многодетных семей. В России вводят специальные парковки. Минтранс уже до конца года утвердит новый дорожный знак. Паркуйся с комфортом. Вообще удобно. А если в семье больше 4 детей, прорабатывают бесплатную парковку сразу для 2 авто. Рекомендации выйдут уже до конца июня. Больше свободы, меньше стресса. Страна поддерживает семьи.
1: Твои губы.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мир всегда полнится слухами и выдумками. Вот, например, таинственная женская энергия, которая якобы помогает женщине чувствовать себя нужной. Что это? Помню из школы виды энергии. Механическая, электрическая, электромагнитная, тепловая, химическая, атомная, гравитационная и другие виды. Женскую энергию не проходили.

В интернете нет ничего вечного. Согласно исследованию, около четверти всех веб-страниц, существовавших в период с 2013 по 2023 годы, по состоянию на октябрь минувшего года, недоступны. Это опровергает распространенное мнение о том, что все, что попадает в сеть, остается там навсегда.

живой, побит, помят. Крадусь домой, к паре брику прижат. Сигналят мне со всех сторон. Терплю в седле весь день армагеддон. Течет рекой холодный пот, семья

Нас всегда что-то вдохновляет. Люди, музыка, общение и погода. Меня, например, воодушевляют истории людей, которые добиваются многого, но не перестают сомневаться в себе. Идешь к мечтам, но на этом пути ты в постоянном поиске истины под привычные ритмы любимого радио.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогой слушатель, стоп, финансы. Знаешь, почему мы иногда молчим, когда не понимаем условия кредита или вклада? Оказывается, больше половины россиян боятся показаться не в теме. Газета.ру сообщает: мы скрываем, что не разбираемся в инвестициях, ипотеке и ставках, а зря. Почти половина опрошенных призналась: соглашались на продукт, не разобравшись в комиссиях. Не бойтесь спрашивать. Финансовая грамотность – это не стыдно, это важно. Задавай вопросы. Разбирайся и всегда спрашивай.

Любимые мелодии рано или поздно вернутся. Сейчас хочу поговорить про временное и постоянное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Жизнь одна, поэтому не стоит соглашаться на временное. Но что окажется постоянным, тоже большой вопрос.

Проговаривать вслух прописные истины о том, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным, не самое лучшее занятие. Иногда полезно споткнуться, фигурально сесть в лужу или просто посмеяться над собой, поскольку самые глупые вещи люди обычно делают с очень серьезным лицом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: После любимых песен самое время порассуждать. Нормально ли обманывать? По статистике, взрослый человек в среднем лжет 2-3 раза в день. Даже если нам кажется, что это не так. Иногда мы оправдываем себя ложью во спасение. Но если всегда говорить правду, то врагов будет явно больше, чем друзей.

самое долгожданное время года продолжается. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Отправиться в небольшое путешествие или на природу, сходить на квест, посетить спа-комплекс, участвовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

0: Моя смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Добрый вечер. После музыкальной экспансии Михаила Бублика и его арт-обстрела самое время вспомнить о том, что за любой броней скрывается сердце. Любовь Успенская берет нас не голосом, она берет правдой. «Ну где ты был?» – спрашивает она. У Доминика Джокера. И это, дорогие друзья, не претензия, это высшая форма проявления заботы. Красивый финал идеальной субботы начинается прямо здесь, на радио «Шансон».
1: Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Брошу, брошу я монету, вдруг да выпадет орел.

Брошу я монету, будто по ветру перо. Ну а вдруг монета эта, да и встанет на ребро. Значит, будет жизнь другая, без полетов и скорбей. Значит, я не напугаю даже вас.

0: Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет.
1: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята, он землю ел.

0: Мама.
1: Драматическая история от группы «Воровайки», которых вы сможете послушать лично, если успеете купить билет на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья старше 12 лет на легендарный праздник. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, Шаман, Тантьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно же, отличного настроения.
2: Наше счастье летает над пропастью.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алена Петровская, Евгений Росс подарили нам «Степной ветер», «Удаль казачьей вольницы» и эту прекрасную донскую браваду. Но любая земная сила рано или поздно устремляется ввысь. Марк Бартон уже расправляет крылья. Если уж летать, то следом за такой красотой и, конечно же, вместе с радио «Шансон». Всем прекрасного вечера.

взяла, раскинула разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии друзей перед собою разложу, и память самых лучших дней в душе своей разворошу. Как было весело тогда, мы жили, как хотели жить. Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дороги до слез. Прижав рукой к груди, я их по жизни нес. Всех тех, кто близок был, кого душой любил.

вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

кто в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю и жду, как...

грудь еще принял стакан, сноровки ради хотел поймать его за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки, подумал я, опустошив еще один бокал. Ведь ежели каждый так на вроде этой самой чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает.

Сейчас начнут подарки мне раздавать, а не мне. Из свиньи в человека полетим тебя сейчас превращать.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидим, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым.

франтов, заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

поцеловал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. А на утро взяли прямо из кровати. Вот и не увижу я Таньку в белом платье. Танечка родная, жаль, что я...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

век. Отрасса, отрасса, словно мертвая петля. То ямы, то ухабы,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Заливали каток изоленты, мотали на клюшке.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь.

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: черча.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вазой кувратность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай чиферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок.

жалимся к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется гореть.

ушло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал красивым честный путь, и нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамения псаломщик в цилиндре на боку большой костлявый тощий зайдет.

его подруга ушла в веселый дом. И мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем, ни

песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука. Чужая

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь,

от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом,

навсегда успокоенный, камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная.

дракон в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою

0: мне в океане тонуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Я на твою фотографию.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.